Wave after wave, wave after wave, slowly drifting.

0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69 35 00. 69 35 00. Кафе «Березка». Червичевский тракт.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Красная.
1: Красная
0: армия.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

пожаловать сюда, на Красной Армии. Здесь шоу «Летние каникулы». Мы начинаем новый день. А с чего хотелось бы начать? Парочка интересных моментов сегодня случилось. Забавно, что сегодня, отбирая новости, которыми буду с вами делиться, нахожу одну из них, заголовок которой звучит примерно так. Что-то там по опросам порядка 77% россиян заверяют, что никогда не опаздывали на работу. И я такой, да, я же в этом сезоне летних каникул тоже ни разу не опоздал на работу. И что вы думаете? Я начинаю настолько сильно припоздняться на эту самую работу, на свою любимую. И что понимаю, что кажется, опоздание сегодня неизбежно. Я выехал где-то в 48-49 даже минут. Но без 2 минут 7 уже был в студии, и был реально риск опоздать сегодня к вам сюда. Но вот я здесь, все вовремя, успел, слава богу, все, я здесь с вами. Второе интересное наблюдение, то, что, кажется, ночью стало чуточку попрохладнее спать под обычной простынкой, можно как будто бы и в два раза ее теперь складывать. Есть такое ощущение. Ну и третье наблюдение, что, несмотря на не совсем приятную пасмурную погоду, все равно какое-то немножко приподнятое настроение возникает. И, кстати, что касается настроения, то не без помощи одного нашего слушателя оно возникает каждый раз, когда я прихожу сюда. Зовут его Вадим, потому что в очередной раз 5 минут назад Вадим нам написал, ну не 5, чуть побольше, около 10. Вадим желает всем доброго, комфортного ветреного утра. Может быть, немножко пасмурного или ветряного. Предлагает запасаться зонтиками сегодня. Такая у него каждый раз некая аффирмация, как будто бы к нам есть. Спасибо большое, Вадим, тебе тоже доброго утра. Знаю, что ты так рано всегда едешь на работу, но уверен, у тебя день пройдет тоже гладко. Что ж, в остальном, что касается наблюдений и прочих различных информационных штук, которыми я с вами буду делиться, об этом будем говорить с вами на протяжении всех 3 часов. Единственное, напомню, что у нас на этой неделе в качестве спонсора нашего шоу выступает застройщик Зочи, жилой квартал «Листопад». Именно от застройщика Зочи с 9 до 10 часов мы разыграем сегодня Powerbank. Если ты хочешь заполучить его, то тебе внимательно стоит посмотреть всю информацию про жилой квартал «Листопад» на их сайте.

0: Листопад72.ру или в группе во ВКонтакте vk.ru/листопад72tmn, потому что там есть вся информация, о которой я, собственно говоря, и буду спрашивать в нашей игре. Ну а пока в этом часе мы с вами слушаем музыку, наслаждаемся новыми хитами, в том числе они обязательно будут. И помимо этого, гороскоп и новости нас с вами ожидают. Ну и я думаю, ближе туда, к концу часа, мы с вами кое-каких локальных новостях тоже обязательно поговорим. Так что всем еще раз привет, отличного дня и классного утра.
1: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены, это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас, поможем выбрать квартиру мечты. 61 10 20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

назад говорил о том, что мой день сегодня был, значит, с новости, которая чуть же и не случилась со мной. Давайте-ка я о ней вам сейчас расскажу. Да, действительно, согласно результатам нового опроса компании SuperJob, 77% россиян заявили, что никогда не опаздывают на работу. Ну, никогда. Исследование показало, что большинство россиян стараются приходить на работу вовремя. И мне кажется, ключевое слово здесь это «стараются». Подробности. 77% заявили, что вообще никогда не опаздывают. Еще 13% признали, что задерживаются лишь несколько раз в год. И только 3% сообщили, что опаздывают регулярно. Несколько раз в неделю. Самыми пунктуальными оказались россияне старше 45 лет. Среди них никогда не опаздывают 82%. И кажется, чем старше я становлюсь, тем сильнее понимаю, почему это возможно. Скорее всего, потому что, ну, как-то с возрастом ты начинаешь легче просыпаться рано, намного раньше, чем ты делал это до этого. Не знаю, какая причина, может быть, что-то внутри организма происходит уже с возрастом, и ты вот, ну, просто становишься тем человеком, который рано встает. Я, например, вот у меня будильник стоит на 6 часов и на 6.15. Опять-таки, так как я недалеко живу, то мне вполне себе отработаю. Мне вполне себе хватает времени, чтобы принять душ, собраться, привести себя в нормальный внешний вид, выйти, сесть в такси и поехать. Но сегодня опять-таки со мной произошла ситуация, когда я... Это вообще регулярно происходит. Я просыпаюсь в 5, либо лежу, либо там досыпаю эти... этот час или там минут 40. Сегодня я в 5.40, между прочим, проснулся. И думаю, ну сейчас до первого будильника как раз 20 минут, вот так глазки призакрою и все. И проснулся в 6.15 второго будильника. Что произошло с первым, я так, честно говоря, до сих пор не знаю. Возможно, прилетали инопланетяне, и я с ними встретился, и, ну, в районе 6 часов утра. А потом люди в черном пришли, память мне стерли, и все, я в 6.15 проснулся. Не знаю, как так. Интересно, опаздываете ли вы? И вообще, есть ли сейчас те, кто меня едут, должны были на работу тоже к 7 утра приехать. Те, кто меня слышит, едут сейчас на работу и такие, так. Что сказать начальнику, что я не прошел опрос, может быть, я не знаю. Ну, какую-то причину надо придумать.

0: продолжение темы, как так вдруг получилось, что я сегодня чуть не проспал работу, пишет Мария нам, говорит, ко мне, похоже, тоже приходили ваши инопланетяне, отключили будильник на 6.06, прозвенел только следующий в 6.15. Вот у меня абсолютно ровно та же самая ситуация, только на 6 часов будильник стоял. И я отчетливо помню, как я перед сном его ставил, что я, в айфонах, знаете, вот эти вот... когда кнопочку нажимаешь, и зелененьким закрасилось. Я, может быть, по-тупому объясняю, но извините, как могу, по состоянию на 7 часов 18 минут утра. Вот я прям четко помню, что я на 6 часов зелененьким стал и на 6.15. Но не было будильника в 6 утра. Но я не мог настолько на автомате взять его, стопудово отключить и продолжить дальше спать. Так что, Мария, возможно, да, возможно, инопланетяне сегодня ночью посещали Тюмени, в частности, нас с вами. 7.19 уже в Тюмени. Продолжаем далее. Впереди блок полезной информации. Будет музыка, будет гороскоп. Ну и новости в классическом исполнении от Виталия Панова тоже ожидаются. Сразу после хита от Оли Серябкина и Димы Уриха 8.901. Никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис заменамасла.рф. 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Заменамасла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы – Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7 часов 24 минуты в Тюмени на Красной Армии. Новости в студии. Виталий Панов, доброе утро.
1: Доброе утро. Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью станет четырехполосной предстоящей осенью. Благодаря этому время в пути между городами сократится почти в два раза, сообщает Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Ранее в этом году на трассе открыли обход Богдановича. Обновленная трасса станет продолжением магистрали «Восток» и обеспечит бесшовный проезд от Москвы до Тюмени. Реконструкцию дворца спорта «Рубин» в Тюмени планируют закончить в этом году. В первый этап вложили 600 миллионов рублей, рассказали УРАРУ в региональном департаменте физической культуры и спорта. Завершение работ второго этапа планируется выполнить после получения положительного заключения государственной экспертизы. В 2023 году власти выделили на работы 285 миллионов рублей. Ремонт здания планировали закончить в декабре 2024 года, однако сроки переносили. Более 35 тысяч заявлений подали абитуриенты в вузы Тюменской области через портал госуслуг. Об этом сообщает Департамент информатизации региона. Раздел поступления в вуз онлайн размещается в каталоге «Жизненные ситуации». Там будущий студент может пройти тест на профориентацию, выбрать вуз, специальность, подать документы и отслеживать статус заявления. С помощью электронного сервиса можно подать документы сразу на несколько специальностей. В тюменских вузах абитуриенты выбрали более 50 тысяч направлений обучения. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Так, ну что, как обещал ранее, полезные советы от астрологов и всех тех, кто, исходя из взгляда на небо, то бишь на звезды, может определить, что там ждет знаки зодиака. Начнем с Овнов. Сегодня у Овнов обалденное настроение, но далеко не всегда оно будет работать в их пользу. Возможно, кого-то вы будете сильно бесить, кто-то не сможет вас понять, так что иногда сбавляйте обороты. Тельцы. Сегодня у тельцов проблемы в поездках и путешествиях. Кто-то или что-то ставит палки в колеса дел, портит все веселье. Близнецы. Сегодня вы настроены побеждать и влюблять. Аккуратнее, ваша самоуверенность может добавить проблем. Раки. Вам сегодня будет не просто понять окружающих, а окружающим не просто понять вас. Нет смысла искать точки соприкосновения, если разговоры слишком важные. Стоит их перенести. Львы. Сегодня львы могут не беспокоиться о своем статусе. Он прочный и надежный. Вас никто не сможет сместить с вашего пьедестала. Девы, вам сегодня не стоит на чем-то останавливаться. План, решение или мысли. Дело в том, что позже варианты будут куда лучше. Весы. Сегодня весам стоит аккуратнее раскрывать свое сердце. Дело в том, что далеко не каждый собеседник будет вас понимать. Не стоит думать, что в этом ваша вина. Просто сейчас такой день. Скорпионы. Сегодня скорпионы могут рассчитывать на удачу. Особенно повезет любви и финансах. Так что хватайтесь за возможности, не теряйте времени зря. Стрельцы. Сегодня стрельцы пожинают плоды своих решений. Если вы сделали все правильно, то будут только приятные перемены. Повезет любви, сейчас вы можете встретить того самого человека. Козероги. Козерогам сегодня стоит поставить на паузу сложные дела и просто наслаждаться приятными моментами этого дня. Водолеи. Сегодня водолеям будут попадаться на пути только светлые человечки. Заводите с ними дружбу, она будет крепкой. Рыбы. Сегодня рыбам стоит быть мягче к окружающим. Даже идеальные люди делают ошибки. Помните об этом. В этот день можно утонуть в иллюзиях, но только на минутку.
2: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: Певица Зиверт на Красной Армии прямо сейчас. Трек, который называется «ГАЗ-737» в Тюмени. Продолжаем далее наслаждаться музыкой. И впереди нас с вами ожидает хит от Джонаса Блю. Называется «Ангел». После чего еще пара интересных инфоповодов из интернета расскажу вам в обязательном порядке. Так что никуда не уходите.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 19 пасмурно. Днем сегодня плюс 24, небольшой дождь. Вечером плюс 22, это уже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
8: 8:00. Пешком до садика и школы.
7: На работу в центр за 15 минут.
9: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
10: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
11: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
13: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
14: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
15: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
16: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: ненадолго к вам заглянул, но чтобы быстренько рассказать вам свое наблюдение очередное, вот с чем оно связано. Есть какие-то вообще, знаете, фундаментальные споры из разряда, что появилось раньше, яйцо или курица, и один из таких споров — это как правильно выбирать арбуз, и каждый раз, каждый сезон постоянно появляется какие-нибудь вот эти вот видеозаписи с туториалами по выбору арбуза. Что, собственно говоря, хочется добавить в эту тему? Теперь еще один спор добавился к этому. Теперь еще стоит выяснить, а какое количество безопасно для организма есть. Ну, я в плане арбуза имею в виду. До 500 граммов арбуза в день. Максимальная доза для здорового взрослого. Предупредили врачи. Превышение вызывает отеки, скачки давления и колоссальную нагрузку на выделительную систему. Так что, если вдруг вам в коллективе кто-нибудь придет поделиться, вы уж, несмотря на то, что и халява, сильно-то не налегайте.
1: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» — это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат. Климат и тишину, долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: Группа Total на Красной Армии прямо сейчас бьет по глазам хит, известный нам из прошлого. И, как я всегда подчеркиваю, если он оказался здесь, на Красной Армии, значит, имеет актуальность свою и до сих пор. Я с этим целиком и полностью согласен. 7.51 в Тюмени. Двигаемся далее. На подходе Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, плюс 19 в Тюмени, пасмурно, днем плюс 24, небольшой дождь, вечером плюс 22 градуса и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Аквапарк. Лето-лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных. Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
2: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
5: А другие?
6: А другие? Ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
12: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: Утро всем. Итак, мы продолжаем далее, и я с вами готов делиться музыкой, приятными новостями, подарками и так далее. Кстати говоря, что касается приятных новостей, то я призываю еще раз всех своих слушателей не забывать заглядывать к нам. Заглядывать, ну да, по сути, это же коллаборация. Заглядывать на сайт жилого квартала Листопад, листопад72.ру или в группу ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn. Застройщик Зочи, жилой квартал Листопад на этой неделе нашим слушателям дарит крутые подарки, пауэрбанки и блютуз-колонки. Сегодня можно выиграть пауэрбанк. Каким образом? Повторюсь, заходите на сайт или в группу во ВКонтакте к ним и смотрите всю информацию про жилой квартал Листопад, потому что в следующем части с 9 до 10 будет задан вопрос про ЖК Листопад. Ну и, собственно говоря, тот, кто ответит первым верно, тот и заберет сегодня пауэрбанк от жилого квартала Листопад. Так что не пропустите. В рамках этого часа у нас тоже есть приятная коллаборация. Мастерская «Мясо Согласия» дарит сертификат на 1500 рублей. Мы здесь ближе к середине часа сыграем игру под названием «Прожарка», в которой прожарим кого-нибудь из популярных российских исполнителей, а вот кого именно, на этот вопрос и предстоит вам ответить. Так что имейте в виду. Ну и все по нашим стандартным местам. Гороскоп, новости и новости из интернета. Это все вас ждет в этом часе. Что касается последней истории, то уже буквально через 3 минуты мы с вами парочку интересных инфоповодов разберем, так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте ваш кофе, либо какой-либо другой напиток себе готовьте, и давайте-ка продолжать далее этот, или начинать для кого-то, да, в частности, этот новый рабочий день. Всех приветствую, всем желаю отличного настроения.
1: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены, это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас, поможем выбрать квартиру мечты. 61 10 20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

и 9 минут тебе, не летние каникулы продолжаются далее. Давайте заглянем, что интересного там есть в сети, что нам предлагают с самого утра различные паблики, каналы и сообщества. Интересную я нашел, кстати говоря, новость и своего рода лайфхак, потому что вы сейчас все поймете. Небольшая предыстория. У меня есть соседи относительно недавно. Молодые ребята начали жить в одной из квартир на лестничной площадке. И завели себе щенка Лайки. Этот щенок в моменты, когда уходят хозяева из дома, он начинает дико скулить, лаять. Я не знаю, слышали вы когда-нибудь, как скулит Лайка, и я могу попробовать что-то подобное изобразить. Я не знаю, это, ну, все так или конкретно вот это. Оно вот так делает. Ну, не совсем, знаете, не то чтобы я не любитель животных, но вот это как-то вот, когда у тебя примерно в районе 6 утра это происходит, потом днем и вечером, а она может вообще на протяжении всего дня. И мы ребятам говорим, так вы же, ну, как-то наймите человека какого-то, который бы, может быть, дрессировал бы ее или что. Ну, там железный аргумент, мне говорят, да подождите, вырастет и не будет такого. Просто щенок пока маленький и так далее. А там ничего себе щенок. Там в холке, мне кажется, не знаю, ну, сантиметров 40. Ну, какой щенок? И вот, в общем-то, для этих ребят у меня нашлось решение. И, может быть, еще для кого-то, если у вас есть такая проблема. Некая такса боялась оставаться дома одна. И, видимо, тоже начинала скулить. И на помощь пришел манекен. Собака страдала, так как могла спать только на хозяине, поэтому владельцы посадили в гостиной куклу в одежде главы семейства. И это сработало теперь. Когда никого нет дома, такса уютно спит на манекене. Единственное, что если ты ночью откуда-нибудь приходишь, вот так вот в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье, и видишь в потемках, что у тебя сидит манекен, а ты совершенно забыл вообще, то можно, конечно, прямиком бежать до уборной, наверное. Еще один интересный заголовок, который привлек мое внимание, но я так и до конца тему эту не раскрыл, не прочитал. Некая женщина построила бизнес на сплетнях и теперь зарабатывает этим себе на жизнь. 67-летняя Мирьям из Колумбии встает рано утром, садится возле дома и начинает слушать, что происходит вокруг. Она записывает в блокнот разговоры людей, собирает слухи, а также хранит дома целую стопку фотографий соседей и схему их предполагаемых отношений. Ого! Женщина называет себя королевой сплетен. Купить у нее информацию можно за 5-10 тысяч колумбийских песо. Это около 100 или 200 рублей. Однако прайс меняется в зависимости от ценности сведений. Изредка ей даже платят за сохранение тайн. Например, один мужчина заплатил рекордные 700 тысяч песо. Это практически 20 тысяч рублей. Чтобы она не рассказала об его измене жене. Итак, каждый из нас. Но я уверен, вы можете просто какой-то вот, ну, стартап предложить своему коллеге на работе, но каждый из нас потенциальный бизнесмен получается.

0: Ой, ну какой же крутой хит у них получился. Вновь мы услышали дуэт Мерк и Кремонт, Партиноп или Партинопе, я не знаю, Партинопе, как там правильно это звучит. Но прям однозначно вот такое вот, ты его слушаешь, закрываешь глаза, и тебя абсолютно прикольная какая-то летняя картинка, как будто бы ты где-то вот под палящим солнцем, может быть, на берегу Средиземноморья какого-нибудь или что-нибудь такое, планируешь отправиться на свою яхту и прикольно провести время предстоящие несколько часов. У меня такая личная ассоциация, не знаю, как у вас. 8.18, Тюмени, двигаем далее. Впереди игра прожарка, в которой ты можешь получить сегодня сертификат на 1500 рублей в мастерскую «Мясо Согласия». Не пропусти, до этого гороскоп и новости, но еще ранее крутой хит под названием «Magnetic» от The Bounce уже через 2.5 минуты. От The Bounce, конечно, странно это звучит, да. Музыкальный проект The Bounce.
1: Реклама.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
3: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
6: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Неоферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Гейрадзе, вещанная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

0: 8.24 в Тюмени. На Красной Армии новости, в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. Тюменская область вошла в первую десятку рейтинга качества дорог. Результаты представляет РИА Новости. Лучший показатель в Уральском округе у Челябинской области, где нормативам соответствует 85% дорог. Регион занимает второе место в рейтинге после Москвы. Тюменская область на 10-м месте. У нас 74% дорог в норме. Худший на Урале показатель у Свердловской области, 47-е место. Там половина дорог не соответствует стандартам. Югра на 5-м месте, Ямал на 13-м. На фоне паводка тюменские предприниматели снизили цену воды в уличных водоматах до 1 рубля за литр. На новый режим работы перешли более 100 автоматов. Информация о них содержится в геопортале Тюменской области. Ранее губернатор Александр Мор сообщал, что в Тюмени и Тюменском округе тоже работают 45 мобильных пунктов, 18 временных колонок и десятки точек в школах и больницах. Количество водовозов увеличили вдвое. На линию вышли машины большой емкости. На некоторых цистернах установили краны-гребенки для ускорения набора воды. В Тюмени с 5 августа будет прекращено движение транспорта на участке улицы Тимофея Кормацкого в районе улицы Пожарных и Спасателей. Ограничения связаны со строительством участка тепловой сети, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Работы должны закончить 16 августа. Водители могут объехать перекрытый участок через улицы Пожарных и Спасателей, Мельникайте и Разведчика Кузнецова. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что ж, давайте заглянем в страничку под названием «Гороскоп Овны». Сегодня у вас обалденное настроение, но далеко не всегда оно будет работать в вашу пользу. Возможно, кого-то вы будете сильно бесить, кто-то не сможет вас понять. Ну, спасибо. Тельцы, сегодня у тельцов проблемы в поездках и путешествиях. Кто-то или что-то ставит палки в колеса дел, портит все веселье. Старайтесь быть умнее, продумывайте все наперед. Близнецы, сегодня вы настроены побеждать и влюблять. Аккуратнее, ваша самоуверенность может добавить вам проблем. Раки, сегодня вам будет не просто понять окружающих, а окружающим не просто понять вас. Нет смысла искать точки соприкосновения. Если разговоры слишком важные, то стоит их перенести. Львы, сегодня львы могут не беспокоиться о своем статусе. Он прочный и надежный. Вас никто не сможет сместить с вашего пьедестала. Девы, сегодня девам не стоит на чем-то останавливаться. План, решение или мысли. Дело в том, что позже варианты будут куда лучше. Весы, сегодня весам стоит аккуратнее раскрывать свое сердце. Дело в том, что далеко не каждый собеседник будет вас понимать. Не думайте, что это ваша вина, просто такой день. Скорпионы. Сегодня скорпионы могут рассчитывать на удачу. Особенно повезет в любви и финансах. Так что хватайтесь за возможности, не теряйте время зря. Так, стрельцы. Стрельцы. Сегодня стрельцы пожинают плоды своих решений. Если вы все сделали правильно, то будут только приятные перемены. Повезет в любви. Сейчас вы можете встретить того самого человека. Козероги. Сегодня козерогам стоит поставить на паузу сложные дела и просто наслаждаться приятными моментами этого дня. Водолеи. Сегодня водолеям будут попадаться на пути только светлые человечки. Заводите с ними дружбу. Она будет какой еще крепкой. Рыбы. Сегодня вам стоит быть мягче к окружающим. Даже идеальные люди делают ошибки. Помните об этом. В этот день можно утонуть в иллюзиях, но только на минутку. В реальности будет много проблем.
2: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: На Красной Армии прямо сейчас Слейтер. Новый хит здесь, на Красной Армии. Dance называется он. Что же, от танцев предлагаю перейти к мероприятиям, которых можно получить приятный бонус от Красной Армии, от мастерской «Мясо Согласия». Что нужно сделать? Предлагаю сыграть в игру под названием «Прожарка». И вот каким образом давайте поступим сегодня. Мне нужен для этой игры один человек. Если ты чувствуешь в себе силы принять участие в прожарке, то скорее звони 68-104-6. Поражаем с тобой какого-то российского известного исполнителя. Догадаешься, о ком речь? Все, подарок твой. 68-104-6. Скорее звони.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 19 градусов, на улице пасмурно, днем плюс 24, небольшой дождь, вечером плюс 22 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2GIS.
8: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские «Мясо Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
9: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Спонсор игры – мастерские мяса «Согласие». Стань частью вкусотерапии с нами. Большой выбор вкусного и сочного шашлыка. Обновленные колбаски для жарки и море стейков. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся.
1: Ну что, давайте сыграем в игру под названием «Прожарка». Все вполне логично. Мастерская мясо «Согласие», нужно что-то прожарить. В данном случае будем прожаривать мы российских популярных исполнителей. И в этом себя прямо сейчас попробует Игорь. Игорь, доброго утра.
2: Доброе утро.
1: Так, тебе вообще знаком такой жанр, как прожарка, ну, в юморе?
2: Ну да.
1: Ну да, то есть плюс-минус ты имеешь представление. У нас здесь такая будет лайтовая версия прожарки. Мы будем своего рода либо рейр, либо медиум рейр жарить наших звезд, потому что, ну что уж их там сильно, да? Во-первых, нам и эфир не позволит, все-таки прилично тут должно быть все. А во-вторых, ну они этого, я думаю, не заслуживают, потому что те хиты, которые они нам дают, нас, конечно же, безусловно, радуют. Итак, Игорь, я желаю тебе удачи. Прозвучит три факта про какого-то известного российского исполнителя. Это тебе уже первая подсказка. Я же все-таки достаточно добрый ведущий, поэтому, если что, имею в виду. Вот.
2: Хорошо.
1: Как только догадаешься, ну, нет, давай я озвучу все три, а потом будем слушать твои варианты ответов. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Супер, я желаю тебе удачи, чувствую, что ты заряжен, настроение приподнято, так что уверен, у тебя все получится. Итак, давай начнем. Мало кто знает, что свой главный хит он написал еще в детстве, когда другие дети в садике пытались забрать у него игрушки. Факт номер один. Как парень с улицы стал членом жюри в вокальном конкурсе на федеральном канале? Вот это вопрос ребром, который ему задают другие рэперы. И его ник в переводе с итальянского означает «хватит». Но останавливаться Василий точно не планирует, особенно когда продает билеты по 15 тысяч рублей на концерт свой. Итак, кто же это?
2: Может быть, это Баста?
1: Может быть, это Баста. Ну, давай немножечко так подумаем. Баста это или не Баста? Да, это Баста. Красавчик. Ну вот, все получилось. Поздравляю тебя с победой. Сертификат на 1500 рублей достается тебе в мастерскую мясо «Согласие». Желаю
2: спасибо.
1: Заранее приятного аппетита. Ну и ты там тоже свою прожарку устрой, только уже не российских звезд, а ту, которая подходит тебе. Ну и, конечно, вдоволь покушай. Классного дня, хорошего настроения. Счастливо. Пока.
2: Спасибо. До свидания.
1: Пока-пока. Завтра и вплоть до пятницы мы также будем дарить подарки от мастерской мяса «Согласие». Так что звоните, участвуйте, будем жарить звезд.
0: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ск.ру или в ближайшем магазине «Согласие».

0: Rolling in the Deep, хит, который когда-то просто по всем верхушкам всех чартов пролетел и, в общем-то, на долгое время там задерживался, в том числе в авторитетнейшем Billboard Hot 100 он оказывался, и у нас здесь в главном финском музыкальном чарте выборка тоже. 8.49 Тюмени, мы все ближе к тому часу, когда разыграем приятный гаджет от нашего партнера, застройщика Зочи, жилой квартал Листопад. Это будет Powerbank. В следующем части это все будет. Пока же рекомендую заглянуть к ним на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn, чтобы найти полезную информацию о самом жилом квартале Листопад, потому что на основе этой информации и будет состоять наша игра. Так что рекомендую. Ну а пока идем далее. К финалу часа здесь ожидается появление Димы Уриха, Оли Серябкина и Брута, а также Эйв Мит Мини Дарк уже через 2 минуты. Дождись.
1: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал Листопад от застройщика Зодчий – это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ Зодчий. Проектная декларация на сайте Наш Дом РФ.
2: Реклама. Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию!
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание «Домрыв.банк.ру» в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

море в финале этого часа. На меня ты не сердись. Хит, который однозначно в том числе ему добавил успеха. Но вообще фирменное звучание, фирменный стиль у этого паренька появился. И благодаря 2026 году во всеуслышание он о себе заявил, с чем мы его и поздравляем. Желаем Диме новых хитов, новых фитов в том числе, потому что то, что они с Серябкиной сделали, на мой взгляд, звучит весьма, весьма прикольно. Мы же с вами тем временем отправляемся в новый час на Красной Армии. Добро пожаловать! В Тюмени уже 9.

0: наступает время для третьего часа. В общем-то, мы в него с вами полноценно уже смогли погрузиться. Я еще раз хочу всех поприветствовать. Антон Колев меня зовут. Здравствуйте. В этом часе я напомню, что у нас от застройщика Зочи, жилой квартал Листопад. Кого-то из наших слушателей ожидает подарок. Это Powerbank. Ближе к середине часа не пропусти мой вопрос про жилой квартал Листопад. Ну а подготовиться к этому делу можно следующим образом. Заходи к ним на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn и смотри всю информацию и будь готов ответить верно. Рекомендую посмотреть вообще максимально все, что можете только там найти. Так что желаю удачи, не пропустите. Также в этом часе нас с вами ожидает гороскоп, новости, и новости из мира интернета тоже будут в самом ближайшем будущем. Пока же предлагаю немножечко нам взбодриться, и для этого, ну, конечно, можно прибегнуть к помощи кофе, или, может быть, какие-то другие у вас есть там способы взбодриться, но у меня здесь способ исключительно музыкальный. Я предлагаю послушать Райана Льюиса, Ванса и Маклмора с треком «Fish Shop» прямо сейчас.
1: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены. Это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас. Поможем выбрать квартиру мечты. 61 10 20 или listopad72. .ру. Специализированный застройщик ПСФ Зодчий. Проектная декларация на сайте наш дом РФ.

сети обсуждается прямо сейчас, здесь шоу «Летние каникулы». Слушайте, и необычная статистика из столицы нашей страны приехала, подъехала, как там, подъехала, да? А в Москве, вот вам заголовок, в Москве рождаются Зевсы, Артемиды и Посейдоны. И речь не о кошечках и собачках, если вдруг вы могли подумать, а о людях. Родители в столице массово называют своих детей именами древнегреческих богов. Вообще не могу даже, пока нет ни единого предположения, почему так может быть. По данным ЗАГСа, 81 девочка получила имя Афина. И как будто бы, ну вот так вот, прям сильно с натяжкой, но можно предположить, что это имя еще, можно от древнегреческой мифологии, как будто бы вот что-то современное, да, перенести. Ну не знаю, и то, говорю, с очень большой натяжкой. А двое новорожденных мальчиков будут носить имя Одиссей. Одиссей Иванов. Или какой-нибудь, не знаю, Одиссей Колев, например. Очень странно звучит. Среди других необычных имен упоминаются Дионис, Аид, Афродита, Гера, Геракл и Прометей. Да, уж действительно, есть предположение появилось, что, может быть, это фанаты Нолана все, и в связи с выходом фильма просто такая история происходит. Но я не знаю вообще, ну никаких не вижу оснований, чтобы вот в один год вдруг неожиданно такой всплеск на греческие имена. Ради интереса поподставляйте эти греческие имена к своим фамилиям, и можно посмеяться немножечко. Что еще хотелось бы вам рассказать? Необычный способ удостовериться в натуральной красоте невесты был обнаружен в Индии. Тут прям видео сопровождает эту новость. Но вот в чем ее суть. На свадьбе в Индии невесту заставили умыться. Я просто представил, если бы у нас это происходило. К невесте подходит просто кто-то из родственников мужа и говорит: так, сейчас идешь умываешься. И там просто сразу ближайший столовый прибор, попавшийся в руку, летит в свекровь. Невесту попросили смыть косметику. Так. Да, вот семья жениха решила убедиться, что внешность девушки. Естественно, невесту попросили смыть косметику, после чего к ее лицу приложили белую салфетку, чтобы показать всем присутствующим, что на ней не осталось следов макияжа. Такую проверку родственники назвали способом убедиться в натуральной красоте перед заключением брака. У меня вопрос, почему это на свадьбе происходит? Ну, типа, нет, родители, вы, когда ваш ребенок знакомил с невестой, и у вас вдруг были такие завышенные требования, вы на тот момент не могли еще сразу это предусмотреть. Но тут на самом деле все очень странным образом выглядит. Во-первых, мне кажется, существует, да, в том числе и в Индии, несмываемый макияж. Ну, потому что здесь девушка, она явно с мейкапом сидит. Ее окунают лицо в тарелку. Вот так в тарелку окунают, в миску с водой. Правда, какая-то мутная вода, честно говоря. Может быть, из туры ее набрали. Вот, и потом берут, прикладывают салфетку и идут по всему залу показывать. Выглядит это все максимально странно.

0: пауэрбанка от жилой квартал «Листопад» застройщика «Зочи». Все это ожидает тебя уже скоро. Но перед этим гороскоп и новости. Но еще ранее нас навестит мод «Инда Клаб». Послушаем уже через 2,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 19 градусов, на улице облачно, днем плюс 24. Ожидается небольшой дождь, вечером плюс 22 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных. Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
2: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru. ОСЗП совзучий. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Новости на Красной Армии, в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ремонтные работы на улице Широтной в Тюмени по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выполнены на 90%. Подрядная организация методом фрезерования обновила дорожное полотно на участке от улицы Мельникайте до Народной. Специалисты ликвидировали колейности пучины, уложили выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас готовятся к ремонту парковочного пространства на одном из прилегающих к дороге участков, а также к организации водоотвода на пересечении улиц Широтной и Пермякова. Тюменские рестораны массово отказываются от водопроводной воды из-за ухудшения ее качества. За последний месяц расходы заведений выросли в среднем на 40%. Об этом РБК Тюмень рассказали участники рынка. Качество воды в Тюмени ухудшилось из-за аномального летнего паводка. В Росводоканале рассчитывают, что ситуация стабилизируется после спада воды и повышения уровня кислорода. В Тюмени недалеко от ТЦ «Вояж» построят новый рынок. Два здания расположатся в районе улицы 50-летия ВЛКСМ. Согласно паспорту объекта, первое строение закончат уже к концу этого года, пишет портал «Ура.ру». Это здание с подземным паркингом возводят в границе улиц 50-летия ВЛКСМ, Шиллера, Тарская, Максима Горького. Второе строение находится на 50-летие ВЛКСМ Марисы Терезы Тарской. Этот комплекс закончат во втором квартале следующего года. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 4 августа. Давайте взглянем, что же там у нас. Поехали, начнем как и всегда с овнов. Овны, сегодня у вас обалденное настроение, недалеко не всегда оно будет работать в вашу пользу. Возможно, кого-то вы будете сильно бесить, кто-то не сможет вас понять. Так что иногда сбавляйте обороты. Тельцы, сегодня у тельцов проблемы в поездках и путешествиях. Кто-то или что-то ставит палки в колеса дел, портит все веселье. Близнецы, сегодня близнецы настроены побеждать и влюблять. Аккуратнее, ваша самоуверенность может добавить вам проблем. Раки, сегодня ракам будет не просто понять окружающих, а окружающим не просто понять вас. Вот так вот. Львы, сегодня львы могут не беспокоиться о своем статусе. Он прочный и надежный, вас никто не сможет сместить с вашего пьедестала. Девы, сегодня девам не стоит на чем-то останавливаться. План, решение или мысли. Дело в том, что позже варианты будут куда лучше. Весы, сегодня весам стоит аккуратнее раскрывать свое сердце. Дело в том, что далеко не каждый собеседник будет вас понимать. Скорпионы могут рассчитывать на удачу, особенно повезет любви и финансах. Так что хватайтесь за возможности, не терять времени зря. Стрельцы, сегодня стрельцы пожинают плоды своих решений. Если вы все сделали правильно, то будете пожинать только приятные перемены. Козероги, сегодня козерогам стоит поставить на паузу сложные дела и просто наслаждаться приятными моментами этого дня. Водолеи, сегодня водолеям будут попадаться на пути только светлые человеки. Человечки, заводите с ними дружбу, она будет крепкой. И, наконец, рыбы. Сегодня рыбам стоит быть мягче к окружающим. Даже идеальные люди делают ошибки. Всегда помните об этом.
0: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра. Только природное сырье. Полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки. Они вас приятно удивят. Сайт Листопад72.ру. Телефон 611020. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: Give Me Something. 9.36 уже в Тюмени. Мы с вами постепенно приступаем к розыгрышу подарка от застройщика Зочи, авторов и создателей жилого квартала «Листопад». И прямо сейчас, уже буквально через пару мгновений, прозвучит здесь вопрос, связанный с ЖК «Листопад». Я еще, ну, могу вам посоветовать, конечно, заходить к ним на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn, потому что там можно найти всю информацию и все подробности о жилом квартале «Листопад». Потому что именно о нем я и буду вас спрашивать. И вопрос мой сегодня заключается в следующем. Если вчера мы говорили о географическом местоположении, я напомню, что жилой квартал «Листопад» находится по Московскому тракту, в поселке Московский, там, где улица Новая, то в этот раз я хочу вас спросить, а сколько домов в жилом квартале «Листопад» от застройщика «Зочи»? Свой вариант ответа присылайте к нам в «Макс» или в «Телеграм» 922-3-0-104-6. Я уже смотрю, что посыпались к нам ответы, но давайте так, дам несколько вариантов. 3 дома, 2 дома или 4 дома. Пишите, сколько домов в ЖК «Листопад» за точек Зочи.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
3: ОСЗ-баланс Одесская, ОСЗ-баланс Химская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
6: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Уже 9 часов и 41 минута в Тюмени, и мы подводим итоги розыгрыша подарка. Так, пауэрбанка от застройщика Зодчий, авторов и создателей жилого квартала «Листопад». На связи с нами Наталья. Наташ, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. У меня к тебе такой вопрос. Вот если мы всю эту неделю тут говорим о жилом квартале «Листопад», и вопрос так или иначе связан с жильем, вот для тебя идеальное жилье, может быть, идеальный дом, в котором ты жила, это какой дом?
1: Это кирпичный дом.
0: Кирпичный дом, так.
1: Угу.
0: И это все?
1: Именно в этом. Именно в этом.
0: Обязательно квадратный?
1: Квадратный.
0: Так. Пока.
1: Уютный.
0: Квадратный, уютный, кирпичный. Еще?
1: Угу. Большой.
0: Большой, так.
1: Светлый.
0: Светлый. Ну, в принципе...
1: Четыре жилых
0: как?
1: Комплекса должно быть.
0: Что должно быть?
1: Четыре жилых комплекса.
0: Четыре жилых комплекса должно быть. Ну, в принципе, я думаю, нам достаточно критериев для идеального дома. Мне кажется, что вполне себе под эти критерии подходит жилой квартал «Листопад». Кто его знает, может быть, и Наталья у нас задумается о приобретении там себе недвижимости. Но это ладно, вопрос уже другой абсолютно. Давай поговорим о том вопросе, который был задан несколько минут назад в рамках нашей игры розыгрыша подарков от застройщика «Зодчий». Напомню, я спрашивал у вас сегодня, сколько домов в жилом квартале «Листопад» от застройщика «Зодчий». Верный ответ – это...
1: Это 4 жилых комплекса.
0: 4 дома. 4 дома, конечно же.
1: А, 4 дома. Дома.
0: 4 дома. Ну что ж, Наташа, я поздравляю тебя с победой. Тебе достается крутой гаджет от застройщика «Зодчий». Повторюсь, это Powerbank. Будем ждать к нам за подарком. Желаю тебе потрясающего дня и отличного. Вот мы вышли, знаешь, своего рода на финишную прямую этого лета. Последний месяц остался. Вот отличного тебе завершения этого лета. Счастливо. Пока.
1: Благодарю. Благодарю.
0: Пока-пока. Да, вот так вот всю эту неделю можно от застройщика «Зодчий» получать крутые гаджеты. Завтра будем разыгрывать Bluetooth-колонку. Также с 9 до 10 не пропусти.
2: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» – это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: сказать интересные слова у LG. Я больше ничей. Давненько мы его не слышали, может быть, поэтому он больше ничей. Я не знаю, такое чисто предположение, если вы понимаете, о чем я, да? Я о музыкальных взаимоотношениях. LG Minimal. Именно этот хит звучит прямо сейчас на Красной Армии до финала часа. В завершении утреннего шоу «Летние каникулы» тоже еще парочка крутых хитов. Будет один из них. Это группа «Серебро». Смотри, ну не трогай, уже через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
7: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
8: Застройщик ОСЗ СБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
10: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: финале этого часа на Красной Армии с треком, который называется «Эпилог». Но и эпилогом к... Эпилог — это же начало?
1: Это, наоборот, конец.
0: А, это... Ну, получается, тогда все логично вообще. В конце утреннего шоу звучит эпилог. Почему бы и нет? Ну и по совместительству здесь еще и звучит голос Даши Русаковой, потому что именно она и продолжит далее этот день. Даш, привет.
1: Да, привет. А мы начинаем новую главу этого утра. Вот так. Как красиво, да?
0: Пролог у нас тогда получается.
1: Пролог, да. И я расскажу о том, сколько на самом деле нужно спать человеку. Вышло новое исследование.
0: О, опять это. Подъехала фура с исследованиями. Разгружайте.
1: Я уверена, что это исследование верное.
0: На этот раз насчет сна. Хорошо, будем слушать внимательно. Я же всем слушателям желаю отличного дня, хорошего настроения. И услышимся завтра. До встречи, пока.
1: Пока. Сегодня 10 утра. Ну и авторы у нас, безусловно, первоклассные. Впереди Ray, Where is my husband? А прямо сейчас Коста Лакоста и его Cherry Lady.

Шейна, его Fever Dream, то есть тревожный сон. Ну а чтобы твой сон был спокойным, ученые подсуетились и выкатили новое исследование, сколько же часов правильно спать. Казалось, что правило 8 часов не работает, и у каждого своя норма от 6,5 до 8 часов. Но важнее то, во сколько ты ложишься спать. Если каждый день в одно и то же время, то все будет путем. Каким путем будем двигаться далее, расскажу прямо сейчас. У нас впереди много классной музыки, а с 12 до 13 часов программа «Плюс Вайп» будет раздавать подарки и отличное настроение. Так что не переключайся, будь рядом и слушаем далее «Fast Boy» «This Feeling». Эту большую поп-историю послушаем сразу после Филатова, Кереса и СТ. Там, где рассвет на красном.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Ближе к часу ожидается небольшой дождь, потеплеет до плюс 24.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди залипательный трек Self Away от Temper City. Две с небольшим минуты этот уютный трек будет в твоих динамиках.
0: Реклама.
5: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько.
6: Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 568182. 568182.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит Ваня Дмитриенко с новой песней «Недоступна». Штрихнем твои динамики менее чем через 3 минутки. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Завещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
7: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
9: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
10: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
11: Бульвар-бар только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.
13: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Армии большущий хит — это Imagination от Gordon City и Кэти Мандита. В Тюмени 10:43. Двигаемся далее, все ближе к программе Plus Vibe, той самой, что скрасит твой обеденный перерыв музыкой и подарками. Среди призов сегодня сертификат в гастрокафе «Василек». Как получить эту драгоценность, я расскажу ближе к делу, а именно с 12:00 до 13:00. Так что обязательно дождись и участвуй в розыгрышах. Ожиданием скрасит подборка роскошных треков, среди которых «Pnau и The Warming», «Tukra». Услышим эту яркую тему сразу после Гаязас Бразерс и Санта Лючи на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Ближе к часу ожидается небольшой дождь, потеплеет до плюс 24.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сногсшибательная тема «Локо Ла Вида» от «Холидей Боя».

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
3: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
2: Кто? Горыныч?
3: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
2: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
4: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
8: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу о соревнованиях по серфингу среди собак. Пока послушаем парочку отменных треков. Оставайся рядом.

вами группа «Градусы» с новинкой на ресницах. Ну и что касается замедления, если хочется сделать перерыв в работе, заглядывай в наш ВК-канал и зацени контент, который мы для тебя выкладываем. Сегодня там, например, видос чемпионата мира по серфингу среди собак. Оказывается, собаки умеют катать не хуже людей. Я вообще в шоке. Это стоит увидеть. Ну а чтобы найти канал, заходи в большое сообщество «Радио Красная Армия». И там справа будет такая кнопочка «Перейти в канал» или что-то такое. А, ну прям, да, «Перейти в канал», все так. Вот, подписываешься и оставайся рядом в онлайн-формате. В офлайне тоже у нас здесь весело. На очереди Аамы, Токсис и Биг Бэби Тейп, Nobody. А прямо сейчас The Black Eyed Peas, I Got a Feeling на Красной Армии.

0: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
1: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией весь август с 10 до 22 без перерывов и выходных. Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Ближе к 2 часам ожидается небольшой дождь, потеплеется до плюс 24.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Тима Белорусских раздаст стиля с новиночкой мысли. Еще больше классных пластинок до Олей, не переключайся.
1: Реклама.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
6: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
8: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поставлю для тебя летний трек «Girl Latch» Джонаса Блю. А еще расскажу про, пожалуй, главную песню этого лета. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
4: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
2: Вайб. Плюс вайб.
0: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайб.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Красноармии Маклмо и Райан Льюис «Can't Hold Us», то есть меня не удержать, вот и нашу команду не удержать, если мы что-то задумали. Поэтому, когда в мае нам пришла идея написать гимн Тюмени, мы этим немедленно занялись, и ко дню города песня уже была готова. Конечно, мы бы не справились без помощи слушателей, а

готов. Его можно слушать на цифровых площадках. Это, например, Яндекс.Музыка, ВК, Музыка, QON, Apple Music, Spotify и так далее. Поэтому ищи эту крутую историю на цифровых площадках и погнали далее. Впереди Зиверт, полный газ. Ну а прямо сейчас Marshmello и Portugal The Man Phoenix на Красной Армии.

0: продолжим этот день. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очереди. Очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо». Заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
8: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы».

Тюмени полдень. Это старт программы «Плюс вайп». В ближайший час выполняй задание ведущего и забирай свой подарок. Вот так все просто.

индивидуальный и персональный подход конкретно к твоему запросу, то добро пожаловать в «Мужики Про». Ну, а сертификат на такую услугу достанется тому, кто самым первым ответит на следующий вопрос. Как называлась самая популярная мужская стрижка 60-х годов в Британии? При ней длинная челка касалась спереди бровей, а сзади касалась воротника одежды. Подсказка: мужчины вдохновлялись группой Beatles. Варианты ответа: первый — моп топ, второй — полубокс. Ответы жду в Телеграме либо в Максе по номеру 8-922-300-104-6. Присылай номер, либо просто название.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 14 минут. К нам присоединилась Виктория. Привет.
2: Привет, привет.
1: Как ты так залетела прямо-таки в эфир? Как так получилось, что ты прислала самое первое верный ответ?
2: Видела удачу.
1: Удача, да? Ну, скажу честно, мы за эфиром успели поболтать. Виктория даже не слышала вопроса, просто прислала ответ. И он оказался верным. Ну, давай все-таки, чтобы было честно и прозрачно, все-таки вопрос я озвучу, да?
2: Да-да-да.
1: Было бы неплохо. Итак, как называлась самая популярная стрижка в 60-х? Именно группа Beatles задала на нее моду. Варианты ответа – это первое – моп-топ, а второе – пол. Бокс. Твой ответ, Вика?
2: Моп-топ.
1: Конечно! Поздравляю тебя! Вот как, оказывается, называется эта странная стрижка, с которой ходили Beatles. Теперь мы с тобой знаем, правда?
2: Да, да. Они, кстати, такие стильные были, прикольные.
1: Согласна. Ну и у твоего мужчины или того, кого ты планируешь отправить в мужики про, тоже скоро будет классный образ, потому что тебе достается сертификат в этот потрясающий салон. Поздравляю и хорошего дня тебе желаю.
2: Спасибо большое.
1: Давай.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: только что на Красной Армии Текила и Настя Кочеткова с темой «Над землей». Это программа «Плюс Вайп», и мы двигаемся далее. У нас впереди розыгрыш сертификата в гастро-кафе под названием «Василек». И, конечно же, классная музыка. А еще, кстати, еще, я же говорила, что час будет насыщенным. Я подготовила прикольную новость про самую удобную в мире кровать для тех, кто спит вдвоем. Подробности будут позднее.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Вечером плюс 23, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
7: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
10: Гиадзе, вещанная сказка.
9: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

0: такая вот классная история продолжает этот плюс-вайб.
1: Плюс-вайб.
2: На Красной Армии.
0: Как и обещала, рассказываю про самую удобную кровать для тех, кто спит вдвоем. Ее разработали корейцы. И на первый взгляд может показаться, что она для пар, которые уже устали друг от друга, потому что это кровать, которая по щелчку пульта раздвигается на две разные. На практически любое расстояние можно их отодвинуть, а затем вернуть обратно. Но на самом деле у такой кровати множество преимуществ. Например, если вместе жарко спать, очень актуально для лета. Или, например, если хочется просто вместе позалипать, посмотреть какое-нибудь кино, можно поставить между кроватями столик журнальный, туда получается чипсиков, туда получается фруктиков, ну и всего такого вкусного, чем можно заедать классный сериал. И, пожалуйста, ждем, когда такая супер новинка появится в наших российских магазинах. Мне кажется, что это просто гениально.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Есть хорошие новости для всех, кто любит вкусно поесть, а это, я думаю, мы все. Так вот, скоро в центре откроется гастрокафе белорусской кухни «Василек». Нас там ждут аппетитные сытные блюда с домашним вайбиком. И все это по приятным бюджетным ценам. Кафе будет располагаться по адресу Первомайская, 18, второй этаж. Ждем открытия с нетерпением. Ну, а

0: 8-9-6 и пиши свой вариант ответа. Какое блюдо считается символом Беларуси? Драники, либо кабачковые оладьи?
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Реклама.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: Ну, ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
7: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
11: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
12: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
14: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
15: 8:00. Пешком до садика и школы.
14: На работу в центр за 15 минут.
16: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
17: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
18: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 42 минуты. Разыгрываем сертификат в гастрокафе белорусской кухни «Василек». И на него претендует Алена. Алена, привет.
2: Привет.
1: Расскажи, пожалуйста, какое у тебя коронное блюдо?
2: Гречка.
1: Просто гречка?
2: Просто гречка.
1: Ну, то есть берешь стакан, насыпаешь туда гречку, заливаешь водой.
2: Кипятишь, да. Добавляешь масло.
1: Так.
2: Ну, все, шикарно.
1: Слушай, ну, минималистично. Слушай, мне нравится, это кое-что новое. Мне кажется, в гастроистории нашего города ребята все записали рецепт от Алены. Гречка. И погнали к сегодняшнему вопросу. Какое блюдо считается символом белорусской кухни? Драники либо кабачковые оладьи?
2: А, конечно, драники.
1: Ну, конечно. Мне кажется, говоришь Белоруссия, подразумеваешь картошку просто вот автоматом.
2: Да.
1: Ну и, конечно же, драники. Желаю тебе приятного аппетита. Я что-то прям заговорили мы про еду, у меня уже слюна потекла. У тебя скоро обед будет или уже пообедала?
2: Вот варка резко.
1: Вот это совпадение. Ну, приятного аппетита.
2: Спасибо большое.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: На Красной Армии только что была Люся Чеботина с темой «Зеленые глаза». Еще много классной музыки у нас с тобой впереди. А программа «Плюс Вайб» снова в эфире завтра с 12 до 13 часов. Все так же шутки, музыка и, конечно же, подарки. Подробности будут позднее. В самые же ближайшие минуты Келвин Харрис и Джейзи скрасят момент с темой «Satisfy». Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Вечером плюс 23, осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
16: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 13 часов. В ближайшие минуты услышим кое-что потрясающее от Беовулф. Тема называется «Феникс». Ну а прямо сейчас с нами Темпер Сити и «Self Away». Делай громче.

Mad World, то есть этот безумный мир, по-моему, ребята поют про утренний час пик, когда все, знаешь, такие невыспавшиеся, нервозные, спешат на работу, конечно же, опаздывают, спешат отвезти детей в школу, в садик, ну и такой немножечко вайбик, знаешь, хочется как-то его все время сгладить. Я как пешеход говорю о том, что хотелось бы, чтобы как-то поспокойнее у нас было с дорогой по утрам, но есть кое-какой лайфхак, если ты тоже чувствуешь себя иногда так или тоже хочешь чувствовать себя лучше, это включать шоу «Летние каникулы» и вместе с бархатным голосом Антона Колева встречать утро с 7 до 10 каждый будний день, ну и кайфовать от музыки, от шуток, от настроения и, безусловно, от подарков, которых в летних каникулах предостаточно. Самые же ближайшие минуты будем проводить вместе с Артиком и Асти и новинкой «Бриллиант». Услышим это

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени к данному часу плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Вечером плюс 23, осадки синоптики не обещают.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди вайбовая история Манхэттена от Карлиты и Софи Така. Ловите кайфы через минутку с небольшим.
0: Реклама.

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
3: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Боги Эрадзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Шоу летние каникулы.
8: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы».

0: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
3: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
6: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на nosh.dom.rf. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

В Тюмени 13 часов и почти 40 минут. Как и обещала, рассказываю про общественный транспорт в Тюмени. Новость исключительно хорошая. Город переходит на большие автобусы и отказывается от маршрутного такси. Власти города объявили, что автопарк будет обновлен. Сейчас в городе 253 маршрутки. До конца года на линию выйдут 89 уже не маршруток, а таких средних либо больших автобусов. А полный отказ от малого формата запланирован на 2030 год. Если честно, горячо поддерживаю всю эту историю, потому что есть у меня такое ощущение, что чем больше пространства вокруг тебя, тем ты лучше себя чувствуешь, и переход на большие автобусы только это подчеркивает. Дальше у нас масштабный хит от Си, он называется «Cheerleader», а прямо сейчас Holiday Boy, его «Loca La Vida» — это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Не перестаю восхищаться этим треком Tame Impala и Дженни Дракула. Лови эту вкусняшку через пару минут.
2: Реклама.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис замена-масла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена-масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассе города. Категория 16+.
5: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
6: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы» дарим Bluetooth-колонки, пауэрбанки, а также сертификат на мясо.

0: На Красной Армии аниме Элли Голдинг «Гипнотайз» прямо сейчас. В темени 13 часов и 58 минут в студии появился Тимур Салахов с последними свежайшими новостями. Тимур, привет.
1: Даша, здравствуй, всем большой привет. Да, у меня вот такая новость, вот в преддверии вообще «Одиссея» Кристофера Нолана. Да. В Москве все чаще рождаются Зевсы, Посейдоны, Одиссеи и Афины. Мифологические имена стали новым трендом. Прям как будто бы в каком-то детском саду «Дюймовочка» соберется пантеон греческих богов, они там начнут делить...
0: Метать молнии.
1: Да-да-да. Делить конструктор Лего, устраивать из-за этого там вражду.
0: Главное, чтобы без троянских войн.
1: Ну да-да. Ну хотя, знаешь, может и из картона соберут себе коня, что-нибудь там устроят. В Тюмени 2 часа дня. Ну а мы же пока устроим классное продолжение будних дней. Впереди с нами Габриэла, Кэтса и прямо сейчас 8-901. Ольга Серябкина.

армии только что по ощущениям ритм, который будет звучать все это лето. Это Шаде от трио хитмейкеров в Индиях Чуй Мод. Только что тема лета 2026-го. Другими словами, просто не назвать. В главном тюменском чарте выборка. Этот трек, кажется, с самого момента выпуска. Так уж цепляет вся история. Просто пора уже признать. Классно звучит, создает интересную атмосферу такого легкого летнего вайба. И если хочется поддержать этот или любой другой любимый трек, заглядывай на наш сайт redarmy.fm и голосуй за любимый саунд. Итоги чата и главных треков недели узнаем в пятницу вместе с Герой Дамяном. Пока же двигаемся именно туда, продолжаем будни. С нами впереди Джонни, его история «Помню». И прямо сейчас «Хэппи» от Павла Уильямса здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Желаю классного продолжения будней.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 21 градус тепла и облачно, ночью похолодает до плюс 18, завтра днем до плюс 24 и все время без осадков.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим Call Out For You от Bauer. Этот танцевальный ритм и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты.
0: Реклама.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: На Красной Армии.
7: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайб.
4: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Самый молодой артист, собравший Лужники, Ваня Дмитриенко, недоступна.
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: Этот трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через 2 минуты.
3: Реклама.
0: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
4: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
5: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
7: Застройщик ООО «СЗ ИСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
1: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

На Красной Армии Миша Миллера с песней «Хей, на-на-на» и также горячо и ярко это могут воскликнуть одинокие россиянки. Да, почему? Прекрасных и свободных хотят освободить от работы по пятницам, чтобы лучше получалось устраивать свою личную жизнь. Такая идея пришла от общественников. По их словам, у этой категории граждан должно быть больше свободного времени на уход за собой, потому что так получится чувствовать себя лучше и идти на свидание совсем другим настроением. Может быть, даже демография потянется, кто знает. Один вопрос: где оставить подпись? Да, мы все этого хотим. Отдыхайте, больше отдыхайте. И, конечно, без вопросов, продолжение будней. Услышим впереди Феникса от Marshmello и Portland The Man. И прямо сейчас по волнам Бурито здесь на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени прямо сейчас 22 градуса тепла и облачно, ночью похолодает до плюс 18, завтра днем ожидаем 24 градуса выше 0 и все время без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: А-Е-И-О-У. Оливер Хелденс. Это приятная летняя история. Впереди на Красной Армии меньше, чем через 2 минуты. Не пропусти.
0: Реклама.
7: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
17: И слушай новые треки.
16: Ступай!
17: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
16: Ступай!
17: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
16: Нас уже 18 тысяч.
17: Не хватает только тебя.
16: Ступай!
17: vk.com/redarmyfm.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени, 3 часа дня. Продолжаем будни. С нами впереди Сан, ее тема Cynical. И прямо сейчас Talk to you, Enter, 54 Ultra здесь на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классного дня.

Почему же, если танцевать нужно обязательно, особенно по пятницам и субботам, с 9 до 11 лови целый трехчасовой нон-стоп ритм, чтобы отдохнуть, классно подвигаться, все в шоу «Партизан». Да, пока же двигаемся в компании Кэтлин Арган, скоро услышим в ее исполнении сингл «I Run», и прямо сейчас готовься подпевать, впереди история оружия от группы «Пицца» здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов, классного продолжения будней.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени прямо сейчас отличная погода. 23 градуса выше 0. Облачно. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 18. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией весь август с 10 до 22 без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пафосная тема от Мото «In the Club». Этот ритм и целый музыкальный нон-стоп впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты.
0: Реклама.
5: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.

0: Оставайся рядом.
1: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
1: А другие?
2: Ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
7: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

На Красной Армии Елена Темникова с песней «Импульсы». И, конечно, очень разными бывают эти импульсы, и счастье от многих на самом деле можно убежать. Значит, в сети тут попался скриншот с просто прекрасным финалом свидания. Какой же импульс побудил написать такое? Значит, молодой человек пишет сообщение девушке: «Спасибо тебе за вечер, ты очень милая. Если что, с тебя 2,356 за ужин. Можешь по номеру перевести». Ух ты! Ух ты! Вновь разгорелось пекло рассуждений. Кто же должен платить на свидание? По мне, все очень просто. Кто зовет, тот и платит. Все прекрасно и просто. И чаще всего, конечно, зовут мужчины, значит, и им нужно платить. Ну, а если не получается, значит, не на свидание нужно ходить, а на работу. Да, все очень просто. Пока же продолжим в будни этим и заниматься. Ходить на работу, делать свои дела. С нами впереди «Невероятно».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем коллабу Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre». Этот трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через 2 минуты. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
1: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы».

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗ, ПСФ, ЗОЧ, ипотечная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Завещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+. Вайп.
5: Плюс вайп.
6: На Красной Армии.
7: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
5: Плюс вайп.
6: На Красной Армии.

Тюмени 4 часа дня. Двигаемся далее по всем планам будни. Впереди с нами Мона, ее тема и Ордана. И прямо сейчас Self-Aware, Tempo City, здесь на Красной Армии.

парад только что на Красной Армии. Да, никто не остался равнодушным к этой истории. Кто-то восхищается, кому-то не нравится, и вторые точно в очевидном меньшинстве. Об этом говорят цифры, просто не поспорить. В главном тюменском чарте Выборка экспонат прямо сейчас на первом месте. А зайти, проголосовать за этот или любой другой трек ты можешь на нашем сайте redarmy.fm. А уже в эту пятницу в 19

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 23 градуса тепла и облачно, ветер северо-западный до 14 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 18 и осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поставлю «Лето», сингл «Джамайка» над «Хужелей Солта».

0: Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
3: 8:00. Пешком до садика и школы.
1: На работу в центр за 15 минут.
4: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
5: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
6: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Завещанная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
3: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
4: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
3: Кто? Горыныч?
4: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
3: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
6: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
7: Застройщик ООО «СЗСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай!
9: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

жарким хитом «Понго». У ребят получилось всему миру рассказать, как горячо бывает на Карибах. Сами они именно оттуда, из Ямайки и Пуэрто-Рико. Соответственно, делятся зажигательным вайбом самого первого ритма. Столько же энергии, позитива тебе принесет шоу «Летние каникулы». Да, с первой минуты по будням 7 утра Антон Колев готов делать твой день лучше. И завтра в том числе. Так что не пропусти шоу «Летние каникулы» с 7 до 10 по тюменскому. И пусть Антон так же, как и мы, из Сибири, но ведь и у нас много чего интересного. Например, впереди Санта-Люче от Гаязерс Бразерс и прямо сейчас Young Blood от The Naked and Famous здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классного вторника!

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени прямо сейчас 22 градуса тепла и облачно. Ветер северо-западный, порывами до 7 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 18. Завтра днем 24 градуса тепла и все время без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах Скандия хорошо!
5: О, Скандия! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Завораживающая история от Tame Impala и Дженни. Сингл «Дракула».

0: детьми меньше, чем через полторы минуты. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
1: Вайб. Плюс вайб.
3: На Красной Армии.
4: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
3: На Красной Армии.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы» дарим блюдо.

Тюмени 5 часов. Выходим на финишную прямую рабочего дня. С нами впереди Earbox с темой Graceland. И прямо сейчас губы целуют от Федука здесь,

Пацаны, твор, гитара. Да, кажется, вся эта эстетика никогда не потеряет своей актуальности. Как и простая песня от Айовы, только что на Красной Армии. И вот здесь нужно вспомнить один из атрибутов этого времени. Узкие джинсы. Да, новость к этой минуте. Скини снова в моде. Спрос на такие джинсы у мужчин вырос в 2.5 раза за последнее полугодие. Об этом даже РИА Новости написали. Оказывается, именно шаровары были сиюминутным трендом, такой некой слабостью, весь этот оверсайз. Наконец-то можно оставить и не трогать. Доставать те самые легендарные атрибуты 2007-го с одним лишь вопросом, получится ли в них влезть снова, и просто наслаждаться жизнью. Теперь это кажется тренд. А далее мы будем наслаждаться в компании Magnetic, их трек The Bowsy, и прямо сейчас Леони Калм Скотт, Stay, здесь на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов, классного дня!

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени 23 градуса тепла и облачно, ветер северо-западный, порывами до 8 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 18, и все время осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Чарующая история от The Second Voice, сингл «Let Me Be». Это трек и свежий выпуск новостей. Впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты. Оставайся рядом.
0: Реклама.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
8: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Их расскажет Виталий Панов. Виталий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Река Тура в районе Тюмени и река Тавда продолжают снижаться. Пик паводка здесь прошел. Между тем волна движется вниз по течению, сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. Тура в селе Покровском за последние сутки прибыла на 7 сантиметров. Также растет уровень воды в Пышме у села Богандинского. Всего в регионе подтоплено 125 домов и около 2000 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуированы 53 человека. Все участки защитных сооружений находятся под круглосуточным наблюдением дежурных групп. УСТЭК сообщает о временном ограничении движения транспорта в европейском микрорайоне Тюмени у жилого дома номер 32, корпус 1 по улице Эрвье. На территории проезда на линии ливневой канализации выполняют земляные работы. Специалисты установят причины и устранят локальную просадку грунта. Ограничение будет действовать до 8 вечера 7 августа, сообщает пресс-служба компании. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранится до 2032 года. Такой приказ опубликовала Минпросвещение, передает парламентская газета. Поступать можно после 9 или 11 класса, при этом результаты ЕГЭ не требуются. Если желающих окажется больше, чем бюджетных мест, абитуриентов могут отбирать по среднему баллу аттестата. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: оставайся рядом.
1: Реклама.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
4: А другие?
5: А другие ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы.
4: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
6: Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinko.ru.
9: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
12: Застройщик ООО «СЗИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

композиции группы ЛСП. Интересен клип на этот трек. Такая чуть странная история об инопланетянине, который путешествует по Земле в золотом костюме. Тут у меня есть новость, тоже про не то чтобы инопланетян, но точно незваных гостей. Что-то вроде квартиры Долина. Итак, значит, мужчина в Петербурге купил квартиру за 8 миллионов рублей, в комплекте которой шел дед. Просто вот лежит дед здесь на картинке. Оказалось, что продавец умолчал про своего пожилого родственника, у которого нашлась бумага о бессрочном праве проживания. Во время приватизации в 90-х пенсионер отказался от своей доли в пользу собственника и получил взамен право жить в квартире пожизненно. И с такими ситуациями можно столкнуться при покупке жилья, так что будьте внимательны и аккуратнее. Желательно, ну все же, физически оказаться на объекте, посмотреть там что да как. Ну а у нас впереди точно будет горячо и зажигательно. Впереди 8-901 от Ольги Серябкиной. И прямо сейчас Манхэттен от Карлиты здесь на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим Мичико от диджей Годжа. Это приятная история. С нами впереди меньше, чем через 2 минуты. Здесь, на Красной Армии. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзе, вещанная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
9: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.
10: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Satisfy или полное наслаждение. Далее вечер продолжим также наслаждаясь. Все в компании Сергея Белявского. Сережа, привет!
1: Да, привет. В Москве рождаются Зевсы, Артемиды, Посейдоны. Что вот у родителей в головах нынче? Фанаты Нолана, что ли? Я не знаю.
0: Судя по всему, да.
1: Видимо, да. Тут в ЗАГСе, по данным ЗАГСа московского, 81 девочка получила имя Афина. Что у нас тут происходит вообще?
0: Слушай, ну может они, правда, фильмом вдохновлялись, что вот в Москве просто, ну, нужно очень долго возвращаться домой, и они такие, ну вот, одно с другим.
1: Не хватает греческих богов в Москве, не хватает. Да, вот так решили. Ну, мы решаем что? Закончить рабочий и двигаться в сторону отдыха под классную музыку. Тебе хорошего вечера.
0: Тебе тоже удачи.
1: Спасибо, пока. В Тюмени 6 часов.

Army, Usher, Lil Jon с треком Yeah. Ну а в Москве рождаются Зевсы, Артемиды и Посейдоны. Родители в столице массово называют своих детей именами древнегреческих богов. По данным московского ЗАГСа, 81 девочка получила имя Афина, а двое новорожденных мальчиков будут носить имя Одиссей. Среди других необычных имен также упоминаются Дионис, Аид, Афродита, Гера, Геракл и Прометей. Вот, пожалуйста, главные фанаты нового фильма Нолана находятся в Москве. Мы же находимся в Тюмени, и более того, у нас закончился рабочий день, поэтому далее будем очень круто отдыхать вместе с классной музыкой. На очереди Филат в КРССТ, там, где рассвет, и уже сейчас послушаем диджея Смэша Артема Качера «Клач». Меня зовут Сергей Белявский, всем большущий привет и классного вечера!

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит пластинка «Эпилог» Анны Асти, Дима Билан.
5: Когда заберу тебя по частям и мои глаза.
1: Буквально через 2 минуты с небольшим, ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей.

0: Чилли Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
4: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Панов Виталий, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюмени и Тюменском округе власти усиливают группировки техники для расширения сети точек набора чистой воды. Каждый день к работе подключаются новые передвижные пункты набора воды. Все цистерны, из которых подается вода, обработаны, отметил губернатор Тюменской области Александр Мор. Кроме того, продолжается установка временных колонок. Полный список пунктов набора воды можно найти на геопортале и в информационном центре правительства Тюменской области. В центре Тюмени демонтировали высотную башню знаменитого долгостроя «Уцума». На этой площадке планируют открыть многофункциональный комплекс с отелем, панорамным рестораном и фитнес-центром. Об этом сообщает «Урару». Изначально здесь планировали возвести деловой центр, однако стройку законсервировали. В прошлом году сменился инвестор, он полностью пересмотрел проект. Вместо офисов в центре Тюмени появится комплекс для отдыха и спорта. Открыть его планируют в 2028 году. В Тюмени с 5 августа будет прекращено движение транспорта на участке улицы Тимофея Карматского в районе улицы Пожарных и Спасателей. Ограничения связаны со строительством участка тепловой сети, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Работы должны закончить 16 августа. Водители могут объехать перекрытый участок через улицы Пожарных и Спасателей, Мельникайте и Разведчика Кузнецова. На этом все. Хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трека Вани Дмитриенко «Недоступно». Через 3 минуты ровно на Красной Армии.
2: Реклама.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ну, ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
7: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
11: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus. В мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие», вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
12: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
13: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
14: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
15: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
16: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
17: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
18: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
20: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

The Memories, воспоминания. Ну и чтобы они были яркими, подключайся уже завтра к утреннему шоу «Летние каникулы». У тебя будет шанс получить в подарок пауэрбанки, блютуз-колонки или же сертификат в магазин «Согласие». Да, лето все-таки продолжается, поэтому эта штука очень актуальна. Побудем с 7 до 10, ждем тебя на Красной Армии. Присоединяйся обязательно. Мы же далее дождемся Халида Боя, его крутую вещицу «Локал Авида». И прямо сейчас «Пнал», «The Warning» с темой «Тукразон». В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку Self-Aware от Temper City. Буквально через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
7: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
8: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Поэтная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
9: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
10: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
6: На Красной Армии.
12: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайб.
6: На Красной Армии.
1: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы» дарим Bluetooth-колонки, пауэрбанки, а также сертификат на мясо. Не пропусти!

почти минус 7 часов. На дорогах в нашем городе всего 4 балла. Есть небольшие затруднения на Московском тракте. Там постоим 20 минут. В остальном все отлично. И далее отличная история Cherry Lady от Costa La Costa.

Нюша на Красной Армии с темой «Выше». Ну и, кстати, чтобы, если хочешь, чтобы твой трек оказался выше в главном тюменском чарте «Выборка», то рекомендую зайти на наш сайт redarmy.fm. Все желания принимаем именно там. Так что обязательно заглядывай. Ну и заглядывай также в пятницу в 19.00 на Красную Армию. Именно тогда прозвучит двадцатка лучших. Далее. Одна из лучших поп-певиц в мире — Ава Макс, «Kill It Queen». Послушаем ее уже скоро. И прямо сейчас появится Алекс Уоррен с треком «Fever Dream». В Тюмени 19 часов и 11 минут. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек Звонкова «Невероятно».
5: Вопрос без ответа.
1: Не только эту пластинку послушаем на Красной Армии всего через 2,5 минуты.
0: Реклама.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис» – собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу – скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис» – мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
12: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
13: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Jonas Blue с пластинкой Girl. Ждем эту танцевальную вещицу на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама. В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
3: 8:00. Пешком до садика и школы.
2: На работу в центр за 15 минут.
4: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
5: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
6: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат. И обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
8: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia – и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
12: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
13: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
14: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
15: Хватит копить. Пора действовать.
16: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
17: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

С треком «Ты помнишь?». Ну, если вдруг забыл, то шоу «Летние каникулы» продолжается. И хочу напомнить, когда можно послушать их на Красной Армии. Уже завтра, вообще по будням, с 7 до 10. Так что присоединяйся на этой неделе. Есть шанс получить сертификат в магазин «Мясо Согласия». Ну и крутые гаджеты, пауэрбанки и все такое. Так что присоединяйся. Уже завтра Антон Кольф расскажет подробнее. Сегодня же у нас топовая музыка в планах. Тедди Свимс, мистер Ноу Толл на подходе. И прямо сейчас Алекс Клэр с пластинкой «Too Close». В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем группу «Градусы» и их классную пластинку «На ресницах». Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
11: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
12: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
13: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
14: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

8 вечера в Тюмени. Да, уже скоро расскажу, чем займемся завтра в обеденный перерыв. Прежде для тебя музыкальная пауза. Робин Шульц, Франческо Йейтс, Шуга и прямо сейчас Тейм Импала, Дженни, Дракула.

На Красной Армии Робин Шульц и Франческо Йейтс, пластинка и Шуга, Сахар. Ну, да, сладкое у нас завтра программа «Плюс Вайб» с 12 до часу. Рекомендую сделать небольшой перерыв в работе, подключиться к Красной Армии, чтобы насладиться не просто крутой музыкой,

кафе белорусской кухни. В общем, порадовать тебя есть чем, так что подключайся по будням с 12 до часу на Красную Армию. Далее у нас отличный саунд впереди. Мерк и Кремонт, Партена П, послушаем уже скоро. И прямо сейчас отличная история Филатова и Кереса среди счастливых людей. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем крутой трек «Феникс» с Маршмелло и «Portugal the Man». Полностью послушаем через 2 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
10: И слушай новые треки.
4: Вступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Вступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
4: Вступай!
10: vk.com/redarmyfm.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем Люсь Чеботину и ее пластинку «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
1: Полностью послушаем через 3 минуты ровно.
3: Реклама.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
10: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
11: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
12: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
13: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
12: Кто? Горыныч?
13: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
12: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

На Красной Армии Чарли Пус, Селена Гомес, We Don't Talk Anymore. Очень красивая парочка, действительно красиво спели, прекрасная песня. Ну, а я хочу рассказать, что в эту пятницу в 14.00 у нас стартует стрим. Стрим общения, в котором можно с нами поболтать, в котором можно получить подарки. В общем, присоединяйся в эту пятницу в 2 часа дня. Будем ждать тебя. Более подробно можешь посмотреть в нашей группе во ВКонтакте. Там Антон Кулев тебе расскажет. Так что присоединяйся. Ну и далее тоже не отключайся, потому что у нас впереди много хорошего саунда. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

0: погода в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, малооблачная. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Реклама.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
10: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам. Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-22.

0: Народная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Красная.
1: Красная
0: армия.
2: Something special. Uncle Gitter.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.